замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

была далеко, и я звонил тебе, шутя, когда придется. Мы говорим.

У кого что, у нас золотые хиты, эталоны в своем жанре, узнаваемые с первых нот, точно как были, так и есть на Ретро-ФМ. В столице 3 часа 18 практически минут. Скоро услышим частички творчества Рики, повари Сергея Беликова и Роксет.

0: грез.
1: Некоторые уверены, что грезы и мечты с годами взрослеют и превращаются в надежды. Как-то углубляться в эту мысль тему давайте не будем, а лучше давайте послушаем, что для нас приготовили Алиса Фрейндлих и Наталья Имбруглия. Именно они на подходе на Ретро FM. В столице 3 часа 41 минута.

Не в конце, а в начале 80-х Рикардо Фолли не без грусти в тексте своих песен продолжил развивать свою сольную карьеру после ухода из культовой группы «Поп». Эта история так и называется «Грусть». И нам сегодня в целом не до радости, до развлечений. Сегодня 22 июня, в День памяти и скорби, в эфире «Ретро-ФМ» ожидаемо не будет развлекательных программ «Утреннего экспресса», в том числе через 5 минут, ровно в 4 по столичному времени, он не стартует. Но без проверенных хитов мы, разумеется, не останемся, продвигаемся музыкально вперед на «Ретро-ФМ».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая, в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

Музыкальное подтверждение того, что не делается, то к лучшему. К лучшему для того, кто все же решился сделать шаг. Сейчас распутаю сказанное. Просто изначально эта песня предназначалась для Принца, но после отказа досталась Майклу Джексону, который вместе с продюсером Куинси Джонсоном переработал ее и в итоге получил новый хит, который покорил мировые чарты и добавил Майклу популярность. В столице 4 часа 17 минут. Это Ретро FM, это Белый Орел и Милен Фармер на ближайшее.

Хоть дискографии многих музыкантов песни со словами «Please don't go» отражают разные сюжеты, версия «No Mercy» из числа любовных баллад, направленных на спасение отношений, пожалуйста, не уходи. Самим же ребятам из «No Mercy» пора уйти или подвинуться, чтобы уступить место на RetroFM грядущим Така и Михаилу Боярскому. Скоро их услышим. В столице 4 часа 42 минуты.

Некоторые больше обычного любят считать чужие деньги. Подсчитали, что если самый богатый человек нашей планеты, он же Илон Маск, будет тратить по 1 000 000 долларов каждый день, то его текущего состояния хватит примерно на 3000 лет. Это что-то из разряда фантастики, конечно. В столице 4 часа 55 минут. Не будем тратить время. Движемся вперед на Red River.

Не знаю, кто любитель спать при свете, но в очередной раз на глаза попалась новость, что сон даже при слабом освещении может способствовать набору веса из-за сбоя гормонов. Снижается выработка мелатонина, в целом нарушается качество сна, и это влияет на аппетит. Влияет не в лучшую сторону. Если что, будьте в курсе. В столице 5 часов 17 минут, прямо по курсу музыкальному на Ретро-ФМ «Синяя птица». Брайан Адамс и Тина Тернер.

Сейчас уже не чемпионы, не абсолютные лидеры, все же серебряные призеры. Говорю про «Biopic Queen», «Богемскую рапсодию». Биографический фильм про Майкла Джексона обошел ее по сумме кассовых сборов в мире. Майкл побил все рекорды. Столица 5 часов 41 минута. Мы на RetroFM. Наверное, больше не за количество, а за качество. С проверенными временем историями на подходе Лев Лещенко, Роберт Майлз и Мария Неллер.

чтобы все исправить, доказать глубину своих чувств, ему нужна всего одна ночь. Точнее, еще одна. Большой романтик Фил Коллинз на Ретро FM. В столице 5 часов 55 минут. Мы с вами не стоим на месте ни одной лишней минуты. Движемся, продвигаемся вперед.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

сэр Пол Маккартни прямо сейчас на Retro FM. Немногие в курсе, что он и все остальные участники Beatles, их большие кинопланы. Через пару лет они думают захватить киноэкраны от и до, выпустив в прокат в одно время сразу 4 фильма про каждого из Битлов по отдельности. Снятые эти 4 полнометражных биографических фильма будут одним режиссером. В целом, необычная идея и затея. Конечно, посмотрим, что из этого выйдет. В столице 6 часов 15 минут. Несколько минут ожидания. Услышим Иванушек и команду Black на ретро.

0: слову, эта музыкальная работа Фэр Дэвида считается эталоном синти-попа. Благодаря ей он обрел мировую известность, отойдя от своего раннего, как некоторые выражаются, гаражного рока в пользу мягкого электронного звучания. В столице 6 часов 42 минуты. К нам на Retro FM уже вовсю приближаются Пол Саймон и Юрий Антонов.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: От преждевременных неверных выводов никто не застрахован. Джордж Майкл в том числе, точнее, героя его этой истории оговорили, он страдает. Нам в целом сегодня не до радости, не до развлечения. Сегодня 22 июня, в День памяти и скорби, мы на Ретро-ФМ ожидаемо убрали все развлекательные программы. Утреннего шоу «Первая смена» также не будет в эфире, но сделаем упор на проверенные временем музыкальные истории. В столице 6 часов 55 минут. Буду уже прощаться. Меня зовут Дмитрий Майоров, а далее встречайте на Ретро-ФМ Юрия Гурьянова.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770. Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro-FM 80-е. 15+. Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Москве 7 часов утра. Сегодня понедельник, 22 июня. Всем доброе утро. Прямо сейчас на Ретро-ФМ свежая информация, новости от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. Итак, в России сегодня отмечается День памяти и скорби. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей. В Москве на Крымской набережной участники акции «Линия памяти» зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной. В Перми на набережной вечером провели акцию «Свеча памяти». Жители города выложили на площади огненную картину войны из нескольких тысяч свечей и зажгли их в память о героях фронта и тыла. В Белгородской области участники акции «Огненные картины войны» выложили из 10 тысяч свечей композицию с танком Т-34, каской, солдатами и журавлями. Акции памяти пройдут сегодня во многих российских городах. И добавлю, что Ретро-ФМ на сегодня отменила все развлекательные программы. Общее количество беспилотников, уничтоженных за ночь в московском регионе, возросло еще на 14. Ранее сегодня мэр Собянин информировал о 45 сбитых на подлете к столице дронах. Таким образом, общее число сбитых беспилотников в ночь на понедельник в московском регионе возросло до 59. Свыше 50 человек пострадали при взрыве в Катаре. ЧП произошло в промышленном городке Рас-Лафан, где находится производство сжиженного природного газа. По предварительным данным, 18 человек числятся пропавшими без вести. Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в результате ошибки эксплуатации оборудования. В России четверть ломбардов рискуют закрыться или быть поглощенными более крупными участниками рынка в этом году. А об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка России. Почти половина ломбардов завершили прошлый год с отрицательной или практически нулевой рентабельностью. При этом хорошие показатели наблюдались у крупных сетей, которые имеют доступ к дешевому кредитованию. И напоследок о спорте. В Ванкувере прошел матч второго тура группы G чемпионата мира по футболу между сборными Новой Зеландии и Египта. Встреча завершилась уверенной победой египтян со счетом 3-1. Матч второго тура группы H чемпионата мира между сборными Уругвая и Кабо-Верде завершился ничьей. Итоговый счет на табло 2-2. Ну а сборная Бельгии сыграла в ничью с Ираном в матче второго тура группового этапа. Встреча прошла в воскресенье, завершилась со счетом 0-0. Напомню, чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. И еще курсы валют на сегодня: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84.17. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Удивительная мелодичная песня. Эрик Кармен, композиция 75-го года. Кстати, он сделал припев здесь на основе своего же старого трека «Let's Pretend», который он написал еще раньше, в 72-м году, в составе своей же бывшей поп-группы «The Raspberries», соединив, между прочим, на минуточку, с вторым концертом для фортепиано Рахманинова. Вот откуда корни, в том числе, растут эта песня красивая «All by myself» на Retro FM. Дальше тоже много музыки. Игорь Корнелюк на подходе, Savage Gun и много чего еще. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Зачисляй, храни, трать.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
14: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
15: Помогите найти зубастого продажника.
16: Мне очень нужен четкий программист.
17: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
18: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
19: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
20: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
21: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
22: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
23: Круглосуточные без рекламы.
22: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. 12+.

0: На Ретро FM талантливый композитор, мелодист, исполнитель Игорь Корнелюк. Трогательный романтический трек «Возвращайся». В общем, давайте так. Все хорошее и все хорошие, и лучшие пусть действительно возвращаются. Мы только за. Такая же логика в отношении красивой музыки. Она снова будет с нами уже в самое ближайшее время на Ретро FM. Ну а пока к нам вернулся Вадим Ривман, в Москве уже 7:30, время новостей. Вадим, доброе утро.
1: Обязательно расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, Владимир Путин примет участие сегодня в памятных мероприятиях, посвященных 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Президент возложит венки к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, а также мемориалам городов-героев и памятному обелиску, посвященному городам, получившим звание «Город воинской славы». Напомню, в России 22 июня отмечается День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни свыше 27 миллионов советских граждан. Основные события в этот день – это возложение венков и минута молчания, которая ежегодно охватывает все города и населенные пункты страны. Ее объявляют в 12:15 по московскому времени. Именно в это время, 22 июня 41-го, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов объявил о начале войны. При этом официальный статус день получил только после распада Советского Союза. В июне 96-го президент России Борис Ельцин учредил памятную дату. Власти России смягчили подход к регулированию искусственного интеллекта. В финальной версии законопроекта отказались от жестких ограничений на использование иностранных нейросетей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст закона. Согласно обновленному законопроекту, полноценный запрет на зарубежные языковые модели вводить не планируется. IT-системы, включая госуправление и государственные информационные системы, где уже внедрены иностранные решения, смогут продолжать работать на них до 2032 года. Главные условия – хранение и обработка данных должны быть на территории России. В этом году в базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования

что сохранение высокого бюджетного дефицита потребует более жесткой денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Ранее ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25% пункта до 14,25%. Еще назову курсы валют. Доллар 73,44, евро 84,17. А далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро FM. Всем удачного дня!

0: Этот супер-хит 86-го года под названием «Hunters of the Night». Песня, между прочим, необычна тем, что продюсировал ее для Криса Нормана Дитер Болин, основатель группы Modern Talking. Автором текстов стал сам Крис Норман. Песня вышла на пластинке, кстати говоря, вместе с культовым хитом «Midnight Lady». А Дитер Болин действительно взял на себя продюсирование его сольных треков, тогда подарив, по сути, исполнителю второе дыхание. Дальше еще больше музыки здесь, в эфире Retro FM. Скоро с нами Мадонна, также группа Кино и много чего еще прозвучит. В Москве уже 7 часов и 40 минут.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
5: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: На ретро FM такая мелодичная, островная красота под названием «Лаисла Бонита» от певицы Мадонны. Кстати, изначально этот теперь уже культовый хит создавался еще для одного талантливого исполнителя Майкла Джексона, но он от песни отказался, посчитав, что она не в его стиле. А вот Мадонна не отказалась. Она лично дописала текст, переработала мелодию. Вроде как в песне воспевается некий остров Сан-Педро. Но понятно, что в данном случае можно фантазировать себе любое красивое место на Земле. И известно, что любое место красивое становится еще красивее под музыку Retro FM. Скоро все продолжится. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любите домашние блюда? Закажите доставку в застолье. При заказе от 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
10: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6-013-144. 0 плюс застройщик ООСЗ «Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООСЗ «Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
14: Каждый день
13: ровно в 21:00. Вечеринка.

0: Московское время уже 8 утра, понедельник, 22 июня на календаре. Прямо сейчас на Ретро-ФМ свежая информация. Новости от Вадима Римана. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. Итак, сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 41-го Германия напала на Советский Союз. Атака началась ранним утром с массированных бомбардировок городов, военных аэродромов и инфраструктуры. Сегодня, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной, на всей территории России приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы. В 12:15 по московскому времени пройдет Всероссийская минута молчания. Накануне на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной войны. В Севастополе временно вводятся ограничения. В городе не будут продавать топливо сегодня и завтра в целях экономии. Об этом сообщил губернатор. Оно станет доступно только для заправки транспорта специальных служб. Уличное освещение включаться не будет. Помимо этого, общественный транспорт станет функционировать с 5:30 утра и до 9 вечера. Работа паромов, перевозящих автомобили, прекращается. Остаются только пассажирские катера. Массовые уличные мероприятия отменяют на территории с 22 июня и до особого распоряжения. Губернатор Севастополя сообщил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в городе. Крымский мост временно закрыли для движения автотранспорта. Водителей и пассажиров, находящихся на переправе и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Напомню, с 20 января этого года по Крымскому мосту запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Средняя пенсия неработающих россиян превысило 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Это следует из данных социального фонда. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке – 44 тысячи. Также в топе рейтинга – Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Чуть дальше в списке располагаются Якутия, Коми, Архангельская область, Карелия и Хабаровский край. Кроме того, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа лидируют в рейтинге регионов России по доходам населения. Замыкают список Тува и Ингушетия, это свидетельствует исследование РИА Новости. На фоне замедления российской экономики в прошлом году снизились темпы роста доходов населения. Согласно данным Росстата, в прошлом году реальные денежные доходы населения нашей страны выросли на 7,7%, это на 2% ниже, чем в 2024. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84.17. С вами остаются Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Легендарная песня «Пай, пай, пай» Адриана Челентано вошла в знаменитый альбом «Соли» 79 года, который, кстати говоря, стал очень важной вехой. Это первая совместная работа Челентано с композитором Тото Кутуньо, с композитором-исполнителем, как мы знаем. После чего в арсенале Адриана появились такие хиты, как «Соли», «Аморе но», «Ноне». А у нас скоро появится тоже классная песня «Таркан» на подходе группы «Браво» и Жанна Агузарова. В Москве уже 8 часов и 19 минут. Сегодня понедельник, 22 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Особо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрация 16 августа, подробнее на Туту, только 6+.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
3: «Алые паруса». Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
6: Подробности на astoriagrande.com.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Ретро-ФМ.

0: Boogie Jam. В переводе на русский означает «этой ночью». Этот знаменитый хит Таркана стал одним из синглов, который он активно продвигал за пределами Турции. Как мы теперь понимаем, у него это прекрасно получилось. Нам всем тоже хочется пожелать, чтобы получалось. Известно, что вместе с Retro FM шансы на успех в любых делах кратно возрастают.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России вступили в силу масштабные поправки в Уголовный кодекс, значительно ужесточающие ответственность за изготовление и оборот фальшивых медицинских документов. Главным нововведением стало появление в УК РФ специальной статьи. Она напрямую регулирует ответственность за подделку, сбыт и использование фиктивных справок об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Базовая ответственность предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. В таких случаях также возможен штраф от 500 тысяч до миллиона рублей. Если подделка касается документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний, максимальное наказание увеличивается до 5 лет лишения свободы и размер штрафа до 1,5 миллиона рублей. Компания «Дунэнерго» опубликовала график отключения света в Ростове-на-Дону на этой неделе. Так, сегодня с 9 утра до 5 вечера света не будет на улице Ленина, переулку Сочинский, Туапсинский, улица Майская, Советская, 20-я, 22-я, 24-я линии, Лекальная. 27 июня в Ростове области запретят розничную торговлю алкогольными напитками, сообщили в администрации Ростова. В этот день на Дону пройдут выпускные вечера. Ограничение касается только магазинов и не распространяется на предприятия общепита. Запрет введут в рамках областного закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции на территории Ростовской области. Нарушителям грозят крупные штрафы. Для должностных лиц сумма варьируется от 20 до 40 тысяч, для юрлиц до 300 тысяч рублей. Также возможна конфискация товара. Власти Ростова направят 3,5 миллиона рублей на установку дополнительных лежачих полицейских. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Заказчиком работ выступает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростовской мэрии. Средства на финансирование работ будут выделены из городского бюджета. Завершить монтаж этих устройств необходимо к 30 ноября. В Новочеркасске открыли обновленное футбольное поле для игры в формате 8-8 на стадионе «Ермак». Спортивный объект был модернизирован в рамках губернаторского проекта поддержки местных инициатив «Сделаем вместе». После масштабной реконструкции стадиона «Ермак» в прошлом году на его территории оставалось только одно футбольное поле размером 60 на 40 метров, которое требовало полной замены покрытия. На реализацию проекта потратили почти 5 миллионов рублей. О курсе валют: доллар 73 рубля 44 копейки, единая европейская валюта 84 рубля 17 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка на Retro FM.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Вчера, 21 июня, знаменитому музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 64 года. Он, кстати говоря, обожал боевики. Главным кумиром в юности у него был актер Брюс Ли. Сам при этом, между прочим, занимался восточными единоборствами, профессионально занимался карате. Ну, мы с вами, как минимум, профессиональные слушатели классной музыки последних десятилетий, продолжим этим заниматься уже в самые ближайшие минуты. Скоро на Retro FM Modern Talking, Bee Gees, в Москве уже 8 часов и 40 минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
9: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Каждое воскресенье в час дня
9: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
8: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
9: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
8: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
9: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: Я знаю, можно еще добавить, я помню. Каждое, кстати говоря, наше воспоминание, интересный факт о прошлом, имеется в виду, не является точной видеозаписью того, что происходило. Мозг, он всякий раз, когда мы вспоминаем, реконструирует события заново, поэтому могут какие-то события слегка искажаться под влиянием, в том числе, эмоций нашего текущего состояния. А еще интересно, что человек лучше всего в своей жизни запоминает события, которые произошли с ним в возрасте от 15 до 25 лет. Так, ну, что нам нужно знать из ближайшего? Есть уверенность в том, что классная музыка продолжит звучать здесь в эфире Ретро-ФМ. Сегодня, в понедельник, 22 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Я ни на что не променяю свой утренний кофе. Что? Сытный комбо-завтрак с кофе всего за 150 рублей в застолье. Дешевле, чем кофе? Хм, ну что ж, иногда приходится менять привычки. В столовых застолье, как дома. Вкусно, сытно, недорого.
9: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декорация на сайте nas.dom.ru. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
10: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
11: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
12: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
13: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. 214 ФЗ.

0: В Москве 9 часов утра, на календаре 22 июня, понедельник. Всем доброе утро. Ну, теперь знакомиться со свежими новостями от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: Да, обязательно познакомлю. Доброе утро. Итак, сегодня, 22 июня, в России отмечают День памяти и скорби. Это одна из самых трагических дат в истории страны. В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в память о героях, защищавших Родину, в городах зажглись десятки тысяч свечей. Акция «Вахта памяти», в частности, прошла в Москве. Десятки человек собрались у могилы неизвестного солдата. Ровно в 4 утра они возложили к мемориалу цветы и свечи. В память о погибших в годы Великой Отечественной была объявлена минута молчания. После этого в Александровском саду прошел концерт сводного симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Добавлю, что радиостанция «Ретро-ФМ» на сегодня отменила все развлекательные программы. В Госдуме предупредили о мошенниках, которые наживаются на экзаменах. Злоумышленники во время проведения экзаменов пытаются обмануть выпускников и их родителей, предлагая за деньги повысить баллы, организовать пересдачу или гарантировать поступление в ВУЗ. Об этом рассказал депутат Дмитрий Свищев. Он отметил, что аферисты используют различные схемы с продажей фальшивого повышения баллов, созданием поддельных сайтов для проверки результатов и подачи апелляций, рассылкой фишинговых писем якобы от приемных комиссий с просьбой перейти по ссылке или заплатить за бронирование места. Депутат призвал в очередной раз россиян проверять информацию только на официальных ресурсах. Власти России отказались от введения запрета на использование иностранных нейросетей, разрешив IT-системам, в которые они уже внедрены, применять их вплоть до 2032 года. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на финальную версию законопроекта об искусственном интеллекте. Вице-премьер России Дмитрий Григоренко заявил, что речь идет только о больших ИИ-моделях и чувствительных сферах, госуправлении и критической инфраструктуре, ну а частный сектор и бизнес сохранят право самостоятельно выбирать технологические решения, отвечающие их задачам. Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз в жизни брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. А об этом пишет сегодня газета «Рус» со ссылкой на проведенный опрос. Большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживаются 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидания по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. Еще курсы валют на сегодня: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84.17. А далее Юрий Гурьянов и любимые песни на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: В минувшую субботу в программе «Ю» я, кстати, рассказывал о легендарной ливерпульской четверке группе «Битлз». В том числе речь заходила и об этой песне «While my guitar gently weeps». «Пока моя гитара тихо плачет» или «Пока моя гитара нежно плачет». Песня особенная еще и потому, что впервые в ее записи, кроме самих Битлов, принял участие другой музыкант, другой гитарист, имеется в виду, Джордж Харрисон, позвал для гитарного соло своего друга, знаменитого Эрика Клэптона. Остальные интересные подробности о легендарном квартете можно переслушать в подкасте программы «Ю» на сайте retrofm.ru и в мобильном приложении. Скоро этот выпуск там тоже появится про Битлов. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 9 часов и 19 минут. Это RetroFM.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
5: Лента. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
14: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге,
16: в самолете.
17: Просто и удобно.
18: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Наверное, один из самых легендарных хитов нашей отечественной эстрады — Юрий Антонов, песня «Не забывай», хотя мы ее по привычке называем «Мечта сбывается», по первой строчке припева, ничего, это все абсолютно нормально. Ну, а, между прочим, признан одним из самых узнаваемых проигрышей вступление вот к этой песне, в частности, группа «Чиж и компания» даже использовала его в качестве отсылки, такого музыкального цитирования в своем суперхите «Вечная молодость». В Москве уже половина девятого, пора знакомиться с новостями. Их расскажет Вадим Ривман. Вадим, доброе утро.
1: Да, обязательно познакомлю. Доброе утро. Итак, в России отмечают скорбную дату, начало Великой Отечественной войны, день, который оставил незаживающий рубец в истории нашей страны. 22 июня, вероломное нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны, самый кровопролитный, 27 миллионов погибших. Сегодня день памяти и скорби. От Камчатки до Калининграда зажигают свечи и возлагают цветы к мемориалам погибших воинов. В Севастополе временно вводятся ограничения. В городе не будут продавать топливо сегодня и завтра в целях экономии, об этом сообщил губернатор. Но станет доступно только для заправки транспорта спецслужб. Уличное освещение включаться не будет. Помимо этого, общественный транспорт станет функционировать с 5:30 утра до 9 вечера. Работа паромов, перевозящих автомобили, прекращается. Остаются только пассажирские катера. Массовые уличные мероприятия отменяют на территории с 22 июня и до особого распоряжения. Губернатор города сообщил, что принятые меры необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в Севастополе. Средняя пенсия неработающих россиян превысила 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Это следует из данных социального фонда. Самые высокие показатели зафиксированы на Чукотке – 44 тысячи. Также в топе рейтинга Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Чуть дальше в списке располагаются Якутия, Коми, Архангельская область, Карелия и Хабаровский край. В этом году Банк России, скорее всего, не опустит ключевую ставку ниже уровня 12,5%, а наиболее вероятный диапазон 12,75-13%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков. Причиной корректировки прогнозов стало июньское решение ЦБ и жесткие сигналы регулятора. Там дали понять, что в июле, возможно, будет пересмотрен прогноз ставки на этот год в сторону повышения. Ранее, напомню, 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 14,25%. В Ванкувере прошел матч второго тура группы G чемпионата мира по футболу между сборными Новой Зеландии и Египта. Встреча завершилась уверенной победой египтян со счетом 3-1. Матч второго тура группы H чемпионата мира между сборными Уругвая и Кабо-Верде завершился ничьей. Итоговый счет на табло 2-2. Ну а сборная Бельгии сыграла в ничью с Ираном в матче второго тура группового этапа. Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 0-0. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Далее Юрий Гурьянов и музыка Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Да, популярная немецкая звезда 80-х Пэтти Райан начинала творческий путь, кстати, не с танцевальной музыки, а с рок-н-ролла. Ну вот получилось, как получилось, всех все устраивает на самом деле. Кстати, эта песня «Stay with me tonight» и многие ее другие композиции часто ассоциировались с творчеством Modern Talking. Даже ходили слухи какое-то время, что к их созданию был якобы причастен сам Дитер Боллен, продюсер Modern Talking. Но нет, здесь действительно работал другой человек, Герт Рохель. Он писал под псевдонимом Синди Хайер. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ. В Москве уже 9 часов и 38 минут. Скоро продолжим вместе с классной музыкой. Естественно, Mike and the Mechanics на подходе. Юрий Лоза. И много чего еще сегодня, в понедельник.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
0: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
2: Лучшие танцевальные хиты.
0: В неповторимом миксе.
3: За 4 моря, за 4 солнца.
2: Каждый день
0: ровно в 21:00.
1: Вечеринка.
4: Реклама.
5: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
2: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кстати говоря, вот этот легендарный известный хинт Белинды и Карлайл «Circle in the Sand» — «Круг на воде». Песня эта писалась специально для голоса Белинды. Композитор Рик Ноулс писал композицию вместе с поэтессой Эллен Шипли. И по воспоминаниям самой певицы, самой Белинды, когда она впервые услышала песню у Рика дома на следующий день, после того, как она была написана, сразу была ей полностью очарована. А теперь уже много-много десятилетий мы с вами очаровываемся и продолжим это делать. Причем это касается любой из песен, которые звучат здесь, в эфире Retro FM, в том числе и сегодня, в понедельник, 22 июня. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
3: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
9: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
10: Да, поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
9: А что можно выиграть?
10: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
11: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информацию об организаторе и ее правилах, количестве подарка, сроках, месте браки, получения, уточняйте у сотрудников столовых.
1: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Retro FM.

0: Москве уже 10 часов. Продолжается понедельник, 22 июня в компании Retro FM. Сейчас узнаем, что происходит. Новости от Вадима Ривмана. Вадим, доброе утро.
1: Доброе утро. Расскажу обязательно. Итак, в России вступили в силу поправки, которые ужесточают ответственность за подделку медицинских справок. По новым нормам изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет и штрафом от 500 тысяч до 1 000 000 рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет. Также новый закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей, но самое суровое наказание в виде 8 лет тюрьмы со штрафом в 3 миллиона рублей грозит тем, из-за чьих поддельных документов произошло массовое заражение людей. Во время нападения мужчины на лагерь в Тыве пострадали 14 детей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по региону. При этом все дети, которые получили травмы, сейчас находятся в нормальном состоянии. Ни у кого нет тяжких телесных повреждений. Напомню, инцидент произошел накануне. 25-летний мужчина смог проникнуть на территорию лагеря «Орленок». Там он ворвался в спальню, стал нападать на детей. Помимо этого, нападавший разгромил мебель. По данным СМИ, после задержания россиянин не смог внятно объяснить произошедшее, так как был сильно пьян. К концу этого года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11-12% годовых. Такой прогноз, по крайней мере, газете «РУ» дала финансист Екатерина Фурзикова. Она отметила, что для дальнейшего снижения ставки главным фактором станет замедление годовой инфляции. Кроме того, ЦБ будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятор действовать осторожнее. Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредиты, ну а депозиты, в свою очередь, останутся привлекательными, поскольку ставки по ним будут выше инфляции. В Минпросвещении рассказали, что форматы школьных выпускных будут определять региональные власти, сами образовательные организации и родители. Об этом сообщил министр просвещения нашей страны Сергей Кравцов. По его словам, ведомство уделяет особое внимание сохранению школьных традиций, однако конкретные решения будут приниматься на местах с учетом региональных особенностей и пожеланий семей. В этом учебном году, напомню, выпускные в школах запланированы на 27 июня. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. А с вами остается Юрий Гурьянов и любимые песни на Retro FM. Я желаю вам удачного дня.

0: Легендарный Тото Кутуни, Донна Донна Мия. Кстати, Тото Кутуни удивительно еще и тем, что стал одним из рекордсменов по количеству участий в фестивале Сан-Ремо. В общей сложности он побывал там 15 раз. Иногда в дуэтах или в составе группы даже бывал. Причем много раз занимал призовые места. И второе, и третье. К слову, второе место он вообще занимал 6 раз за это время. Но победа, конечно, тоже была. В 80-м году он поднялся на вершину пьедестала знаменитого фестиваля с песней «Соло Нои». Дальше на Red FM тоже добившиеся успеха музыканты, артисты Моджо, очень скоро Крис Кельми и много чего еще прозвучит сегодня в понедельник, 22 июня на Red FM.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Этот знаменитый суперхит Mojo Lady, Hear Me Tonight. Песня про девчонок, мальчишки, девчонки и все другие приличные люди. Обязательно вернемся к прослушиванию классных песен прямо здесь, на Retro FM. Не расходимся сейчас о важном.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. С 1 сентября этого года в России можно будет пройти магнитно-резонансную терапию без направления от лечащего врача. Допустимо проведение магнитно-резонансных исследований без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера, отмечают Минздраве. Также сообщалось, что ученые ИКМО создали первый в России портативный магнитно-резонансный томограф, который работает от обычной розетки и не требует экранированной комнаты, криогенного охлаждения и сложной инфраструктуры. Аппарат работает на слабом магнитном поле, поэтому все вышеперечисленное ему просто не нужно. Портативный аппарат МРТ можно заносить прямо в палаты к маломобильным больным. Более того, его слабое магнитное поле позволяет обследовать пациентов с металлическими имплантами. Сегодня ровно в 12:15 Ростовская область на 60 минут погрузится в тишину. Именно в это время, в 1941 году, в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении Германии на СССР. Общероссийская минута молчания в День памяти и скорби проходит в памяти погибших защитников Родины и мирных граждан, в том числе о детях, женщинах, стариках, ставшим жертвами геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, подчеркивает правительство Ростовской области. 27 июня в Ростовской области запретят розничную торговлю алкогольными напитками, сообщили в администрации города. В этот день в Ростовской области пройдут выпускные вечера, ограничения касаются только магазинов и не распространяются на предприятия общепита. Запрет введут в рамках областного закона о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции на территории региона. Нарушителям грозят крупные штрафы для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц от 100 до 300, также возможна конфискация товара. Российские спортсмены завоевали 4 медали на чемпионате Европы по фехтованию, стали третьими в медальном зачете. Так, в командных соревнованиях золотую медаль получили саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. При этом Егорян завоевала серебро в индивидуальном турнире. Кроме того, раперистку Владиславу Пенюшкину и рапериста Антона Бородачева наградили бронзовыми медалями. Первенство Европы по фехтованию проходило во французском Антоне. О курсе валют: доллар 73 рубля 44 копейки, единая европейская валюта 84 рубля 17 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка на Retro FM.
1: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это песня «До завтра» 88 года. Примечательно, кстати, тем, что стала первой совместной работой 18-летнего Дмитрия Маликова и начинающего тогда поэта Александра Шаганова. Кстати, эту песню «До завтра» широкая публика впервые услышала в новогоднем выпуске «Голубого огонька» в самом начале 89 года. А у нас эта песня на ретро-фм тоже появляется регулярно. Ну, наверное, как-нибудь еще поставим. Почему «наверное»? Наверняка. Впереди тоже классные артисты. Modern Talking очень скоро, Демис Рус и много чего еще обязательно прозвучит сегодня в понедельник прямо здесь на ретро-фм.
1: Ретро-фм Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-фм.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-фм. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Кстати, знаменитые шашечки на такси-такси появились в 20-х годах в Америке. Там основатель крупной чикагской транспортной компании Джон Герц решил использовать гоночный шахматный узор. Он по-английски звучит как checkerboard. Ну, как бы шахматная доска получается. Ну, в общем, выделить свои машины таким образом он решил в потоке, чтобы они стали легко узнаваемыми. Ну, теперь они все стали легко узнаваемыми и в потоке, и где бы то ни было еще. Сегодня у нас понедельник, 22 июня, продолжается вместе с Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, по поводу тепла и по поводу согреться, синоптики в целом вроде как говорили, что это лето у нас окажется теплее климатической нормы и может стать одним из самых жарких за последние десятилетия, хотя пока вот вообще не скажешь об этом. Ну, сильно, понятно, отличаются условия по регионам. Где-то в этот раз я уже видел видео из Забайкалья, кажется, где выпал снег, а в Сибири много где жарко. Не знаю, Москва пока немного не дотягивает, мне кажется, до полноценного лета. Но посмотрим. Время еще остается в любом случае. Кстати, время проводим под музыку красивую. Здесь на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий. Скоро Альбана и Рамина Пауэр. Сегодня понедельник, 11 часов и 17 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама. Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: «Le Vals de Vienne» по-нашему «Венские вальсы» знаменитый французский исполнитель и композитор Франсуа Фельдман. Кстати, эта песня «Le Vals de Vienne» вышла в 89 году, а в начале 90-го песня возглавила национальный хит-парад Франции и удерживала первое место в общей сложности аж 6 недель подряд. Впереди у нас много талантливых и любимых артистов. Сейчас немного о важном на Retro FM. Половина 12-го в столице с последними новостями. Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Сегодня в России скорбная дата. 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Центральный архив Минобороны рассекретил уникальные документы. Во многих городах прошла акция «Свеча памяти». Например, на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге волонтеры и жители города создали уникальную огненную композицию, посвященную подвигу блокадного Ленинграда. В Казани в Парке Победы состоялась акция «Огненные картины войны». А в 12 часов 15 минут по московскому времени начнется общероссийская минута молчания. На Чукотку в рамках северного завоза этого года доставили первую партию топлива. Танкер привез почти 6,5 тысяч тонн нефтепродуктов. Всего же планируется доставить 24 тысячи тонн грузов. Среди них продовольствие, товары первой необходимости, медикаменты и стройматериалы. Грузы доставляют по воздуху, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути. Вьетнам с этого понедельника вводит новые правила въезда. Так, иностранные граждане должны будут в обязательном порядке заранее заполнять электронную карту прибытия. Сделать это можно на портале миграционной службы Вьетнама. Там есть версия анкеты и на русском языке. После придет QR-код, который потребуется предъявить при прохождении паспортного контроля. Более 100 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ. Сегодня начались резервные дни для единого госэкзамена. Они продлятся до 25 июня. Как сообщили в пресс-службе Рособорнадзора, за парты сядут выпускники прошлых лет, а также те, которые в этом году не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки по уважительной причине. Результаты объявят не позднее 2 июля. В России появится новый ГОСТ для проверки прочности каблуков. Стандарт вступит в силу в ноябре. Теперь во время испытаний каблук начнут постепенно оттягивать с разной силой, чтобы проверить, насколько он устойчив к нагрузкам и деформации. Как передает газета «Ру», такие испытания продолжатся до полного отрыва. В Роскачестве отметили, что ГОСТ также поможет оценить качество и надежность обуви перед продажей. И о валюте на этот понедельник. Доллар сегодня 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Пока все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Однажды Юрий Антонов о музыке своей сказал так: я не пишу песни, я пишу хиты. И кому-то, может быть, это покажется нескромно, но ведь когда это абсолютная правда, здесь не придерешься. В принципе, справедливо, абсолютно. Юрий Антонов, мы это просто подтвердим. Гениальный композитор, мелодист. Песня «Жизнь» здесь в эфире Ретро-ФМ. Много еще музыкального, мелодичного. Группа «Джой», «Дубы колдуны», номер тоже на подходе. Прямо здесь, на Ретро-ФМ, скоро абсолютно все продолжится. В Москве уже 11 часов и 43 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 25 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Невралгии лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Вот интересно, конечно, складываются порой творческие судьбы. Ну, почему порой? Наверное, практически всегда. Группа Joy в данном случае не исключение. Например, участник, вокалист Энди Швайцер, работал до того, как стать музыкантом, полицейским. А Фредди Яклич преподавал истории немецкий язык. Еще один, третий участник, Манфред Темель, был ближе всех, наверное, к музыке. Он был диджеем до того, как они объединились. Песня Joy, Hello. Называется. 86-го года она вышла. Следующие музыкальные композиции, мелодии, песни, треки, как угодно их можно называть. Все любимое, все обязательно продолжит появляться здесь в эфире Retro-FM, в том числе и сегодня, в понедельник. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: Плюс 25 градусов в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня будет облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 26 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130-303-26-87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей, пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее».

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
3: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Thank you.

0: Игорь Корнелюк на Ретро-ФМ, город которого нет. Для городов, которые есть и которых очень много, я имею в виду все города вещания Ретро-ФМ, для всех нас скоро продолжит звучать лучшая музыка последних десятилетий. Сейчас время важной информации.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Цены на нефть падают после того, как США и Иран договорились о дорожной карте, направленной на достижение окончательного соглашения в течение 60 дней. В начале торгов нефть марки Brent упала на 2% до 78,94 доллара за баррель. Наиболее активный августовский контракт на нефть марки WTI снизился на 0,9%. Ранее цены выросли после угроз США в адрес Ирана, однако во время переговоров, прошедших в Швейцарии, Тегеран согласовал отмену пошлин на иранскую нефть, снятие блокады и разморозку активов. Из-за плановых ремонтных работ АО «Ростов-Водоканал» на территории ВНС «Старая Краснодарская» несколько улиц в Советском районе на день останутся без холодной воды, предупреждает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная. Водоснабжение будет остановлено 24 июня с 9 утра до 6 вечера в границах. Былиная Сказочная, 2 Краснодарская, 3 Кирпичная, Заводская, Извилистая, а также СТ-Дон. Ростовчанам рекомендуют сделать необходимый запас воды. В Ростовской области участникам СВО, членам их семей предоставляется государственная социальная помощь на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Донского правительства. С 1 января этого года данная мера поддержки оказывается без учета уровня дохода семьи. Государственная социальная помощь оказывается участникам СВО, ветеранам боевых действий при условии, что они уволены с военной службы или завершили исполнение контракта и признаны в установленном порядке безработными или ищущими работу в рамках оформления социального контракта. Размер поддержки составляет до 350 тысяч рублей. Кроме того, если участник СВО является инвалидом первой или второй группы, социальный контракт может быть заключен с его супругой или супругом, признанными безработными или ищущими работу. Сейсмологи сегодня утром зафиксировали 7 землетрясений у берегов Севастополя. 2 из них были ощутимыми, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Магнитуда самого мощного толчка составила 4,4. Он зафиксирован в Черном море на расстоянии 30 километров от Севастополя. Повреждений в городе нет, не исключена вероятность новой сейсмической активности. Губернатор призвал всех сохранять спокойствие. По словам специалистов, регулярная сейсмичность в регионе – это нормально. О курсе валют: доллар 73 рубля 44 копейки, единая европейская валюта 84 рубля 17 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Между прочим, Крис Ри очень редко, практически никогда не исполнял вот эту вот красоту, вот эту вот песню «And you're my love» на живых концертах, что делает ее, по сути, таким студийным эксклюзивом. Мы вообще любим эксклюзив на Retro FM. У нас много классной музыки последних десятилетий. Она в скором времени продолжит звучать прямо здесь, на Retro FM. В Москве уже 12 часов и 43 минуты.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 25 градусов в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Кстати говоря, Синди Лопер в 1977 году полностью потеряла голос из-за тяжелой травмы голосовых связок, и врачи даже говорили, что она никогда больше не сможет петь, но в итоге восстановилась и в какой-то момент, наоборот, даже смогла прокачать свой голос с помощью педагога до 4 октав и записать свои главные мировые хиты. Time after time. Время от времени на ретро-ФМ. Ну, время от времени ведущие меняются на ретро-ФМ. Скоро будет Антон Веселов меня сменит. А музыка хорошая, конечно, останется рядом с нами всем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем до завтра. Всем пока.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Плюс 25 градусов в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Да, я люблю домашнюю кухню, когда еда приготовлена с любовью. Именно поэтому я хожу обедать в «Застолье». А комбо-обед там всего 259 рублей. А десерты просто пальчики оближешь. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 85 лет спустя вспоминаем сегодня о главной трагедии 20 века. И наша программа сегодня изменена. Сегодня в России День памяти и скорби, друзья. 13-16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ ансамбль «Синие птицы» и «Модерн Токинг».
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Любимой музыки много не бывает.
5: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
5: 12+.

0: возник когда-то на нашем пути ансамбль «Синяя птица». Собственно, он и был у нас в половине второго. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России сегодня день памяти и скорби. В этом году исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз. Памятные мероприятия прошли в Донецке, Новосибирске, Пензе, Казани, Туле, Хабаровске, Тюмени. В Москве к могиле неизвестного солдата венок возложил президент Владимир Путин. Акции проходят и в белорусском Бресте. Около 1000 человек из Белоруссии, России, Латвии, Эстонии и Японии воссоздали события 85-летней давности. Сценарий построен на историческом фактах. Детей, отдыхающих в Артеке, решили досрочно отправить домой. О плановом вывозе сообщили в Минпросвещение. Там отметили, что на всем пути сопровождающих координируют представители спецслужб. Ранее сегодня власти Крыма объявили о приостановке приема детей в лагеря. Их решили закрыть до 1 сентября. Тем временем Российский союз туриндустрии сообщает, что рассматриваются разные места для заезда, в том числе лагеря Анапы и в других регионах. Летом могут подешеветь не только овощи, фрукты и ягоды, но и другие продукты. Как пишут СМИ со ссылкой на экспертов, ожидается снижение цен на молочную продукцию. Летом животные больше гуляют на лугу, поэтому у фермеров появляется больше бесплатного корма. Кроме того, благодаря небольшим фермерам-участникам на рынке появляется больше куриных яиц. Более дешевыми летом становятся хлеб и хлебобулочные изделия. Поддержка демографии – один из главных приоритетов для регионов. Например, в Брянской области местное сельхозпредприятие за счет собственных средств выплачивает деньги своим сотрудникам за рождение детей. За первенца предусмотрена выплата в размере 200 тысяч, а при рождении второго и последующих детей сумма увеличивается до 300. Около 350 участков для голосования на выборах в Госдуму откроют за рубежом. Такие данные привела официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. При этом она уточнила, что точная цифра будет известна ближе к началу сентября. Напомню, глава государства Владимир Путин ранее назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. И о валюте на этот понедельник: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Пока все, а далее на РТФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Знаете, что такое ностальгия, друзья? Это когда хочется вернуться, а некуда. Так что родилось такое вот пожелание, чтобы нас с вами всегда было куда вернуться. Это группа «Мираж» на Ретро-ФМ, а уже совсем скоро Рики Повери. Песни из фильма «Аква де Вилли» Тони Брэкстон в Москве. 13 часов и 42 минуты.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
9: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
12: За 4 моря, за 4 солнца.
11: Каждый день
10: ровно в 21:00.
13: Вечеринка Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Сегодня для нашей страны особенный день, друзья, день, когда мы вспоминаем своих героев, день памяти и скорби. И, как вы уже, наверное, заметили, мы изменили свою программу. Сегодня в ней нет развлекательных программ, в том числе и Фильчты тоже не будет. Будет ваша любимая музыка. Я Антон Веселов. Так что до встречи в следующем часе на Ретро-ФМ в Москве 13:56.
1: Реклама.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
7: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького, 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом. Всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морской» на этой неделе.
9: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.
10: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Но обычно артисты стараются избавиться от очков, нося, например, контактные линзы, делая операцию. И это даже не вопрос внешности, просто выступать на сцене в очках не очень удобно. Элтон Джон пошел обратным путем. Он не страдает плохого зрения, надел очки в качестве подражания Бадди Холли. Собственно, так и был создан его неподражаемый образ. Элтон Джон на Ретро FM в 14 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас тот, кто у нее группа «Назарет» и «Алсу». Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22:00 по московскому времени на Пятом канале для зрителей старше 12 лет.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
14: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
18: Подробности на astoriagrande.com.

0: самый Spice is Girl и самый Girl is Spice. Это Spice Girl на Retro FM. Только что, а уже совсем скоро у нас дуэт Roxette, Джо Дассен и Юрий Антонов в Москве, 14.42.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха.

0: воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина.
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Они, конечно, не Минздрав, но тоже предупреждают за сердцем. Нужно следить, слушать его нужно и вовремя принимать меры. Это Дуэт Роксет на Ретро FM в 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В Ростове +20. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +29 градусов.
4: Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торговой сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
9: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: кстати, мелодию для этой песни Эдуард Артемьев придумал для фильма «Родня», друзья. Там она прозвучала впервые, и только потом уже были придуманы слова, собственно, для песни «Полет на дельтаплане». Валерий Леонтьев на Ретро FM в 15 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро FM «Шер» с Эрсом Рамазотти, Владимир Высоцкий и группа «Silent Circle».
1: Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно мне.

0: Когда-то его не взяли в консерваторию с формулировкой «у вас нет вокальных данных». Ну, кстати, не его одного, и вот как это и случается часто, назло он решил доказать, что все у него есть. И доказал всему миру. Эрос Рамазотти, в данном случае с Шер, был в половине четвертого у нас на Ретро FM. Дмитрий Королёв с новостями на Ретро FM. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Сотни мемориальных церемоний проходят сегодня по всей России. При этом мероприятия устроили не только в нашей стране. Например, в столице Кыргызстана ключевой темой памятной акции стал подвиг женщин во время Великой Отечественной. Возложили цветы к мемориалам в Грузии, Узбекистане, Израиле, Армении и Таджикистане. Многолюдно сегодня было и у памятника советским воинам в китайском городе Чэндэ. Акция «Свеча памяти» состоялась в посольстве Канады. В России ужесточили наказание за подделку медицинских справок. Закон опубликован и вступил в силу. Теперь за их изготовление и использование нарушителям грозит до 4 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. За подделку справки об отсутствии инфекционного заболевания, опасного для окружающих, срок от 2 до 5 лет. Отмечается, до сих пор справки об отсутствии заболеваний совершенно свободно продавались в интернете. Российские власти ведут работу по обеспечению жителей Крыма топливом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также официальные представители Кремля отметил, правительство уже принимает необходимые меры по вопросу цен на топливо и работает с нефтяными компаниями. В свою очередь ФАС будет вести непрерывный мониторинг цен на бензин. Депутаты фракции «Новые люди» направили на заключение в правительство законопроект о налоговом вычете за путевки в детские лагеря. Как передает ТАСС, он будет распространяться, в частности, на расходы на проживание, питание и культурно-досуговую программу смены. Также в него могут включить и затраты на дорогу. Если закон примут, он начнет действовать с января будущего года. Правительство одобрило законопроект о поддержке искусственного интеллекта в России. Документ предусматривает введение в законодательство базовых понятий, связанных с ним. Кроме того, закрепляется право разработчиков российских ИИ-моделей на получение господдержки. Как отметили в аппарате правительства, инициатива связана с обеспечением устойчивой работы ключевых информационных систем. И о валюте на этот понедельник. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84,17. Пока все, а далее на Ретро FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

тебя проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бесной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: 1982 году фильм «Карнавал» занял 9-е место по посещаемости. Его посмотрело более 30 миллионов человек. Ну и только что песни из этого фильма в исполнении Жанны Рождественской, а уже совсем скоро у нас группа «Смоки», «Цыганочка» от Фрэнсиса Гои и «Тен Шарп» в Москве 15.42.
1: Погода на ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ».

0: далеком 1964 году в английском городе Брэдфорде школьники из гаража создали группу Вейен, затем она называлась Essence, а затем Sphinx. И вот уже только потом, будучи уже смоки, они стали знаменитыми на весь мир. Смоки на Ретро-ФМ в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88 и Бэкаменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин дверной.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
9: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Главный романтик итальянской эстрады. Это Рики Повери на Ретро-ФМ в 16 часов и 17 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Тычин, Леонид Агутин и Сиси Кетч уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Интернет-батл Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: И несмотря на то, что последний альбом группы Тычин датирован 80-м годом прошлого века, группа на сегодняшний момент продолжает свое существование. Поют старые хиты, а мы их слушаем в Москве половина пятого. С новостями на РТРФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Всем здравствуйте, Антон, приветствую. Федеральная антимонопольная служба начала взаимодействие с цифровыми платформами для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Авито скрыл объявление о торговле топливом на время доработки правил в этой категории. Озон и Wildberries запретили продажу автомобильного топлива. Попытки создать такие карточки блокируются на этапе модерации. Ведомство также проводит проверки экономической обоснованности стоимости нефтепродуктов и возбудило дело против трех крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. ФАС поручил усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить стратегию развития цифровых платформ в России к февралю следующего года. Документ разработают Минэкономразвития и Минцифры вместе с другими ведомствами. В рамках стратегии планируют определить приоритетные направления платформизации, требования к данным, архитектуре и информационной безопасности, а также подходы к использованию искусственного интеллекта. В России также организуют мониторинг использования цифровых платформ и будут ежегодно готовить доклад об их влиянии на экономику, включая ВВП, занятость и инфляцию. Более 200 российских туристов более суток не могли вылететь из Анталии в Москву из-за задержки рейса авиакомпании Southwind. Самолет должен был вылететь еще в субботу, но рейс перенесли. Пассажиров разместили в гостинице, однако на следующий день вылет снова задержали. В итоге борт вылетел из Турции сегодня в 5 утра по московскому времени и приземлился в Шереметьево. Ранее в июне похожая ситуация произошла с рейсом Pegasus Airlines, который дважды возвращался в аэропорт отправления из-за ограничений во Внуково. По итогам прошлой недели продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 27% и составили чуть более 28 тысяч машин. Рост зафиксирован и в сегменте коммерческих автомобилей почти на четверть, а грузового транспорта на 31%. По прогнозам экспертов, по итогам июня продажи новых легковых автомобилей ожидаются на уровне мая около 110 тысяч единиц. Напомню, что на прошлой неделе продажи существенно просели из-за праздников. И эксперты дали советы по профилактике летнего выгорания на работе. Они отметили, что летом у многих накапливается усталость из-за длинного рабочего отрезка без праздников, жары и повышенной нагрузки от отпусков коллег. Специалисты советуют заранее выстраивать бережный ритм работы, планировать нагрузку, закладывать перерывы и разбивать крупные цели на этапы. Важно также полноценно отдыхать и переключаться после рабочего дня. Напомню, ранее юристы посоветовали, что сотрудники имеют право отказаться от работы, если температура в офисе превышает 28 градусов. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 73 рубля и 44 копейки. Евро 84 рубля и 17 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов.

0: А лето, кажется, налаживается вслед за Крисом Ри. Смотрю в окно на лето, и как-то сердце радуется. Вы слушаете Retro FM. Друзья, уже совсем скоро у нас Майкл Джексон, Жанет и Владимир Пресняков. В Москве 16:42.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и...

0: Рита Субботина.
1: Первая смена. Ретро-ФМ. Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина!
4: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
5: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
7: «Шери-шери».
0: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: «Исцелить мир» — такова идея песни. Ну, не знаю, как насчет исцеления, но эстетическое удовольствие я лично получил. Надеюсь, вы тоже, друзья. Это Майкл Джексон на Ретро FM в 16.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: В Ростове плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро FM.
2: Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка Ретро FM.
6: Реклама.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
11: Опять пельмени. Я на них уже как на родных смотрю.
12: А что, если ужин будет домашним, но готовить не надо? В «Застолье» вот сытный ужин всего за 199 рублей.
11: Собираемся, дорогая!
12: В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
16: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт.
17: Расскажите им о себе.
16: Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Ну, надо сказать, единственная роль в фильмографии Александра Серова – это роль певца Александра Николаевича, собственно, в фильме «Сувенир для прокурора», в котором он и спел вот эту замечательную песенку «Как быть». Александр Серов на Ретро-ФМ в 17.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов, Селин Дион и Сандра.
1: Реклама.
2: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
0: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
0: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Еще в 80-х годах Юрий Антонов установил рекорд. Он дал 28 концертов за 15 дней, и на каждом из них присутствовало около 14 тысяч зрителей. Представляете, друзья? Юрий Антонов был у нас в половине шестого.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Сегодня в России день памяти и скорби. Память погибших в Великой Отечественной войне почтили всероссийской минутой молчания. Она была объявлена в 12:15 по московскому времени. Всероссийская минута молчания проводится во всех регионах страны с 2020 года. В день памяти и скорби Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Москве. Возложение цветов и свечей проходило у стен Кремля в рамках акции «Вахта памяти. Вечный огонь», напоминает РИА Новости. Власти объяснили, почему количество штрафов, выписанных серым возчиком в Ростовской области с января по апрель, сократилось на 43%. Снижение количества выявленных нарушений в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при большем количестве проведенных совместных рейдов может быть обусловлено именно регулярностью проводимых мероприятий. В Ростовской области вне проведения школьных выпускных будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения введут 27 июня, в день вручения аттестатов выпускникам 11 классов, а также 1 июля, когда документы об образовании получат девятиклассники. Ограничения распространяются на магазины и другие объекты розничной торговли. При этом кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания смогут продолжить реализацию алкогольной продукции в обычном режиме. В Донской столице стартовали обучающие мероприятия для независимых общественных наблюдателей, которым предстоит следить за ходом выборов в Ростовской области в сентябре текущего года. В рамках подготовки наблюдатели изучают алгоритмы поведения в нештатных ситуациях, правила контроля голосования и порядок взаимодействия с общественным штабом через специальное приложение с так называемой «красной кнопкой». Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживается 70% мужчин и 76% женщин. И о курсах валют на сегодня. Доллар – 73 рубля 44 копейки, евро – 84 рубля 17 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро-ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Именно с этого хита началось восхождение группы А-студия в далеком 89-м году. Они выступили с ним в традиционных рождественских встречах. Группа А-студия на Ретро-ФМ. А уже совсем скоро Queen, ансамбль «Земляне» и Хулио Иглесиас с Долли Партон в Москве. 17:42.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Сердечно-сосудистые заболевания лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030.

0: 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.

0: собранная из старого хлама гитара Red Special стала визиткой Брайана Мэя. Секрет ее звучания до сих пор не раскрыт, а гитарист до сих пор ценит ее выше любых своих других им таких классных брендовых гитар. Это группа Queen на Retro FM 17.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера, друзья, с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Реклама.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Имей 100 рублей, а съешь блюдо месяца в столовых «Застолье». Весь июнь нежнейшее фрикассе из куриного филе с грибами, макаронами и свекольной икрой. Всего за 100 рублей. В «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: Состав блюда меняется ежемесячно. Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
13: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Домнефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Домнефтестрой». 204-61-85.
14: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
5: «Ретро-ФМ».

0: Но если любовь и впрямь игра, как утверждает Пэтти Райан, то ставки в ней очень высокие, как-никак лучшие годы жизни. Нет уж, давайте, друзья, не играть в любовь, а любить по-настоящему. И главное, под любимую музыку Ретро-ФМ. 18-16, столица. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Адриан Челентано, Леонид Агутин и Джо Дассен.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
11: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 15+.
12: Ретро-ФМ.

0: Как говорил один из героев Челентано в одном фильме, да или нет, каков твой положительный ответ? Ну, наш положительный ответ – включать погромче приемник с любимой музыкой. Ретро-ФМ в Москве, 7:30.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. В частности, платформа Авито уже скрыла объявление о торговле топливом. В это же время на платформах Озон и Валберес также запрещена продажа топлива. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации, указали ФАС. Сегодня, в День памяти и скорби, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь почтил память павших участников Великой Отечественной войны, возложив цветы на мемориальном комплексе «Кумжинская роща». Участники церемонии почтили память павших при защите Отечества минутой молчания. 85 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. На протяжении 1418 дней продолжались боевые действия. Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения магистраль Дон поселок Каменоломния протяженностью 2 километра отремонтировали досрочно. Работы в Октябрьском районе проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость ремонта составила 36,5 миллиона рублей. Ученые в UNSRAN предложили способ борьбы с массовым нашествием медуз в Азовском море. По мнению кандидата биологических наук Сергея Дудкина, естественным врагом медуз может стать хамса. Специалист объясняет, что хамса является прямым конкурентом медуз за пищевые ресурсы. Он отмечает, что резкий рост популяции медуз, наблюдавшийся в 2019 году, был спровоцирован не только увеличением солености воды, но и значительным сокращением популяции хамсы из-за чрезмерного вылова в период с 2015 по 2019 годы. Россиян предупредили о возможных магнитных бурях. Вспышечная солнечная активность сегодня и завтра в основном умеренная, однако возможны вспышки высшего класса. Об этом ТАСС рассказали ученые. Вспышки последнего класса считаются самыми сильными и могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли такие облака способны вызывать магнитные бури. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро ФМ. Всем хорошего вечера.
1: Ретро ФМ. Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Фанат йоги, шахматист, винодел, веган и еще много кто. Все это о нем. Стинг на Retro FM был только что, а уже совсем скоро. Альбана и Рамина Пауэр, группа «Маленький принц» и квартет «Битлз» в Москве в 18.42.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
7: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
8: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
11: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
12: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
13: Вечеринка Ретро-ФМ.
14: Ровно в 21.00.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Вечеринка Ретро-ФМ.

0: 18.55 столиц, друзья, и пора мне с вами прощаться. Сегодня у нас специальный эфир, сегодня нет развлекательных программ в эфире Ретро-ФМ, но, тем не менее, есть любимая музыка, да. 18.56 столица, далее на Ретро-ФМ Илья Глебов, встречайте его через несколько минут. Ну, а я уже с вами услышусь завтра. Пока-пока.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 220 22 07 70.
7: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
9: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Слышал, в застолье сейчас розыгрыш?
11: Да. Поел на сумму от 1000 рублей, заполнил анкету, и ты в игре.
10: А что можно выиграть?
11: Бытовая техника для кухни и от 3 до 5 тысяч бонусов на карту лояльности. Участвуй, лови удачу в застолье.
12: Акция действует с 3 по 30 июня 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве подарков, сроках, месте браки, получения уточняйте у сотрудников столовых.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
13: Ретро-ФМ 70-е.
14: Ретро-ФМ 80-е.
13: Ретро-ФМ 90-е.
14: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
15: И вечеринка Ретро-ФМ.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
15: 12+.
13: Ретро-ФМ.

0: Букет любимых песен на Ретро ФМ единственно вам. Через пару минут Юрий Антонов на Мерси, Джо Кокер, 19:16 в столице. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно чулетечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
16: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
17: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
18: Разгулялась волна, а тебе нипочем.
19: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.

0: Предлагаю отвлечься от созерцания и обратиться вслух. Внимательно слушаем о важном и актуальном. Девятнадцать тридцать в Москве. На РФМ новости, в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, здравствуй, всех приветствую. В мемориальной акции «Свеча памяти» в этом году приняло участие 60 стран. Акция проводится уже 18-й раз, ее география с каждым годом расширяется. Стартовала она вчера в Москве, были зажжены свечи памяти всех бывших республик СССР, городов-героев и городов воинской славы России. Затем автоколонна со свечой памяти направилась к памятным местам в Парке Победы и на Поклонной горе. В этом году свеча памяти передана в город воинской славы Курск, где на мемориальном комплексе «Курская дуга» зажгли огненную картину войны в память о героях Великого сражения. Организаторы уверены, что количество участников акции будет продолжать увеличиваться. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят, чтобы Армения как можно скорее определилась между членством в ЕАЭС и Евросоюзом. Она подчеркнула, что не случайно в совместном заявлении лидеров четырех стран Союза подчеркивается необходимость проведения в Армении общенационального референдума в кратчайшие сроки. Это единственный предусмотренный армянской конституцией механизм для принятия решений о членстве в надгосударственных организациях. Вице-спикер Софеда Константин Ксачев заявил, что отставка британского премьера Кира Стаммера не скажется на политике Великобритании в отношении России. По его прогнозу, кто бы ни занял его место, Британия не откажется от многовековой традиции русофобии, которая прерывалась лишь однажды в годы Второй мировой войны. Деятельность Стаммера на посту премьера Ксачев оценил как откровенно слабую, отметив, что тот лишь подтверждал общую тенденцию радикального снижения качества европейских лидеров в последние годы. По итогам января-мая этого года в Россию через таможни дальневосточного региона было ввезено 152 400 автомобилей для личного пользования. Это почти на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего машин оформили через Владивостокскую таможню – 112,5 тысяч единиц. Основной поток автомобилей идет из Японии. Их доля составила почти 91%. Еще 6,6% пришлось на Южную Корею и 2,5% на Китай. И астрономы с помощью телескопа Джеймс Уэбб обнаружили аномальное развитие скопления галактик, которое противоречит современным теориям космической эволюции. Объект находится на расстоянии более 10 миллиардов световых лет от Земли и выглядит крайне зрелым и организованным, хотя существовал в эпоху космического полудня, когда другие галактические группы только начинали формироваться. Масса скопления экстремально сконцентрирована в центре, что не совпадает с прогнозами стандартных космологических моделей. Если в будущем найдут десятки или сотни подобных объектов, это может потребовать глобального пересмотра представления о развитии Вселенной. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 77 копеек. Евро 84 рубля и 59 копеек. Это пока все. Далее на Ретро-ФМ. С вами Илья Глебов. Всем хорошего вечера.

0: Автор Кир Булычев, режиссер Павел Арсенов и прекрасная музыка Евгения Крылатова. Многосерийный фильм «Гости из будущего» впервые по телеку показывали на весенних каникулах в 1985-м. Дальше на Ретро-ФМ через 3 минуты «Альфа-Вель», Владимир Высоцкий и «Тайп».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Суставы лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
2: И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: второй сингл с дебютного альбома группы «Альфавиль», который называется «Forever Young», 1984 год. Всегда актуальная музыка на Ретро-ФМ. Для вас 19.55 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов – по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Пирожные «Мочи» в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай «Мочи».
9: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
11: Любите домашние блюда? Закажите доставку в «Застолье». При заказе 999 рублей вкусный комплимент от заведения. Заказывайте на сайте и в приложении. В столовых «Застолье» как дома. Вкусно, сытно, недорого.
12: ИП Кудрявцева Елена Васильевна. УГРН 322-619-6013-144.
13: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ Дон».
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
16: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радиохаб.

Яклич, Темер и Швейцар учились в одной школе и еще в 16 лет решили, что организуют все вместе одну группу. Так, и слышу, как все родители хором им говорили: получаете нормальную профессию, учитесь, а не вот это вот все. Ну вот они как-то победили. Группа Joy на Retro FM дальше для вас. Абба, кино и Silent Circle через пару минут.

0: Одна из первых песен Аббы, после которой развернулась, так сказать, всемирная Аббамания. 1978. Ну, а мы от исторического к актуальному. «20.30» в Москве, на РЭТ-ФМ новости, в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер, всех приветствую. Депутаты Госдумы предложили ввести месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования. Обращение соответствующей инициативы направлено министру транспорта. Авторы предлагают закрепить на федеральном уровне обязанность предусматривать такие абонементы, которые можно будет оформлять в электронном виде на конкретное транспортное средство. Стоимость и территория действия абонемента будут определяться регионами или муниципалитетами с учетом транспортной ситуации и уровнем спроса. В первый день приемной кампании в российские университеты заявления подали свыше 38 тысяч абитуриентов, а об этом сообщили в Миноборнауки. Приемная кампания стартовала 20 июня. Из общего числа подавших заявления 33 300 человек сделали это через госуслуги. Среди абитуриентов также есть почти 1500 иностранных граждан. Всего в первый день было подано более 81 тысячи заявлений на 206 тысяч конкурсных групп. МВД предупредила о мошеннических ссылках, на которые алгоритмы нейросетей, включая чат-бот ChatGPT, могут перенаправлять пользователей. По данным сервиса проверки на мошенничество AskSilver, алгоритмы ИИ иногда выдают устаревшие данные, и в составленных нейросетями рекомендациях появлялись сайты-двойники по продаже товаров с фальшивыми скидками до 80%. Злоумышленники могли использовать метод отравления данных, распространяя ложную информацию. Для безопасности киберполиция советует проводить перекрестную проверку информации на других поисковых платформах. В России наблюдается рекордное падение цен на туры в Арабские Эмираты, Катар, Саудовскую Аравию и Бахрейн. Стоимость снизилась в 3, иногда и 4 раза. По словам генерального директора одной из туристических компаний, это долгожданная ситуация, поскольку в регионе уже давно нет военной напряженности и сейчас наблюдается отложенный спрос. Сезонный фактор также сыграл свою роль. Отельеры предлагают экстремальные скидки. Например, лучшие 5-звездочные отели, которые стоили $1000, сейчас можно забронировать за $200. И ученые из медицинского центра в Нидерландах доказали, что земные микроорганизмы способны выживать на других небесных телах с водой, включая Марс и спутники газовых гигантов. В ходе экспериментов они воссоздали условия внеземных локаций, подвергнув дрожжи и бактерии воздействию радиации, обезвоживания и заморозки, и они проявили высокую адаптивность. При этом человеческие патогены после симуляции полета на Марс уменьшились в размерах, но тоже сохранили жизнеспособность. Исследователи подчеркивают, что человечеству необходимо пересмотреть подходы к стерилизации космических аппаратов для предотвращения биологического загрязнения других планет. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 73 рубля и 77 копеек, евро 84 рубля и 59 копеек. Это пока что все новости. Далее на Ретро-ФМ. С вами Илья Глебов. Всем хорошего вечера.

0: Карра Бичу, так называется эта группа. Карра Бичу, так называется район где-то в Амазонии. Ну, а у нас все равно приветы автоматически посылаются в Тамбов. Так повелось. 20:42. В столице дальше на Ретро FM Милен Фармер, Джилла и Владимир Кузьмин через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
6: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
5: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
6: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
5: «Дорогие гости».
6: Воскресенье, час дня.
5: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Милен Фармер на Ретро ФМ, 20:56 в столице. Сегодня 22 июня и в день памяти и скорби в эфире Ретро ФМ есть изменения. Сегодня нет развлекательных программ, в том числе и шоу «Вечеринка». Ретро ФМ сегодня отменяется.
1: Погода на Ретро ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Ретро ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Отдельный привет всем, кто прямо сейчас в сторону дома своего направляется под музыку Ретро FM 21.16 в Москве. Дальше «Синяя птица», «Backstreet Boys» и «Крис Ри». Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Крис де Бург и его Lady in Red. Кстати, специалисты утверждают, что песня посвящена его жене Диане. Очень, мне кажется, хорошая, крепкая версия. 21.42. В столице дальше на Ретро-ФМ. Рики Повери, веселые ребята и Джо Кокер.

0: кто же ты, кто же ты, кто же ты, реки Повери и их итальянская релическая 21.55 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Так часто случается. Написана эта песня была в 1969 году, а потом вдруг раз и через буквально 20 лет, в 89-м, сделали кавер на эту песню, и этот самый кавер стал мега популярным. Это UB40, их Kingston Town. Через пару минут для вас Джо Дассен, группа Браво и Глен Медейрос. Меня зовут Илья Глебов, 22:18 в Москве.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. ПАО «Альфа-банк».

ее самостоятельно, потом в качестве усиления позвал еще Пола Янга. И получилось вот это вот нетленное. 22:42 в столице. Дальше на Ретро-ФМ Фредди Меркури, Наба и Что нов через 3 минуты.

0: Вот я не знаю, это просто скороговорка или это прям какое-то специфическое, специальное заклинание. Поэтому не будем экспериментировать. 22:56 в Москве. Это Ретро-ФМ. Мы продолжаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 29 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Если прямо сейчас пенный волн шелест не ощущается вами непосредственно, ну, значит, можно просто пофантазировать на эту тему некоторое время. 23:16 в Москве. Дальше для вас на Ретро-ФМ Владимир Высоцкий. Группа Aerosmith, дуэт Eurythmics. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне

Секрет-сервисы, их вспышка в ночи 23.42 в столице через 3 минуты. Для вас на Ретро-ФМ Альбана и Рамина, Самоцветы и Рейзер.

А вот этой вот лирической, даже немножко фантастической ноте я отправлюсь, друзья, восвояси, то есть домой, а через пару минут здесь встречаете Андрея Мареева. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, будьте здоровы.

«Холодная». Можно вот так вот обозначить эту песню Владимира Маркина. На Ретро-ФМ она звучит в 0 часов и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я от души рад поприветствовать вас, друзья, и пожелать вам доброй ночи. Расскажу, что в ближайшем обозримом здесь, на Ретро-ФМ, услышим группу «Дубы-колдуны», «Хуанос» и «Стиви Вандера».

Насколько беззащитны порой бывают влюбленные, если остаются наедине с этим хищным, алчным и беспощадным миром. Ну, примерно об этом группа Смоки в дуэте Сьюзи Куатро на Ретро FM в 0 часов и 42 минуты. Когда еще, как не глубокой июньской ночью, об этом подумать? Совсем скоро услышим Билли Джоэла, ансамбль «Веселые ребята» и группу Dire Straits на Ретро FM.

Но кто-то гаммы на роялях разыгрывает, а Билли Джоэл вокализы такие представляет нашему вниманию в ночи. 00:56 в столице. Всем желаю доброй ночи, друзья. Всем желаю хорошо провести это время. Если уж не с пользой, то как минимум с удовольствием. Можно отдохнуть, можно поработать, можно как-то иначе время провести. Самое главное — не теряться.

0: столице уже час ночи на ретро-ФМ. Скоро услышим Юрия Антонова, Криса, Ри, я иду ведущего с песней из «Кавказской пленницы».
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

вертит земную ось. Чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды увидеть.

Лето, лето, самое время для путешествий. Ну, может быть, в отпуск кто-то собирается и недалеко, но все-таки даже недалекие маленькие коротенькие поездки должны приносить радости. Друзья, если у вас сейчас намечается именно такое путешествие, от всей души желаю вам совершить его в удовольствие. Desirelist на Retro-FM в 1 час и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше Bee Gees, Натали и дуэт Альбаны Рамина Пауэр на Retro-FM.

Есть люди настолько увлеченные, что коллекционируют буквально все версии песни «Винус», ну или в простонародье известной как «Шизгара». Я к таковым не отношусь, но с удовольствием слушаю те версии, которые наиболее на слуху. «Шокинг Блю» и «Бананарама», на мой взгляд, далеко не худшие, а может быть даже и лучшие представители сонма исполнителей этой песни. 1:42 в столице. Дальше Мэйвуд, Джон Леннон и Юрий Шатунов.

Мир меняется не то что с каждым днем, с каждой минутой и каждой секундой, и ничто не остановит эти изменения, друзья. Зачем их останавливать? Надо только успевать за ними, ну, желательно. Дуэт Мэй вот на Ретро-ФМ в 1 час и 56 минут. Всем-всем-всем от души желаю доброй ночи, друзья. Всех приветствую, всем говорю здравствуйте, ну и хорошего настроения.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

правда заключается в том, что ты прекрасно осознаешь, что рано-рано вставать, что надо скорее дать организму отдохнуть, заснуть, как говорится, уснуть и видеть сны. А организм говорит: «Не-а, это не сон». И думает о всяком несуразном. Ансамбль «Ялла» на Ретро-ФМ, 2 часа 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Я всем желаю доброй ночи, друзья. Что бы вы сейчас ни делали, работали, отдыхали или спали. Скоро Фрэнсис Гойя, Таркан и Модерн Токинг.

Честно скажу, друзья, всегда эта фраза в песне группы «Мираж» меня слегка настораживала, но, с другой стороны, песня есть песня, из песни, как говорится, слово «не выкинешь», ну и так далее. Поэтому просто давайте договоримся. Люди проснутся завтра, а мы есть и радуем друг друга хорошим настроением и любимыми песнями. 2:42 в столице, дальше Сиси Кетч, Лев Лещенко и Рейжа на Ретро-ФМ.

2 часа и 56 минут. Самое подходящее время для того, возможно, чтобы запланировать свой грядущий день максимально продуктивно и, может быть, даже успешно. Но не в том смысле, что успешный успех, который очень модно рекламировать нынче, а просто для того, чтобы все получилось. Сиси Кетч на Ретро FM. Вам доброй ночи, друзья.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.